0: Hit Radio 90. 90. Non-stop.
1: Американská firma Transceptor Technology přistoupila k производству компьютеров персональный спутник.